0: the Beekman, respond. Correction, second dispatch, respond. 34-1252. Right. Electric bike versus road sign. 13-year-old male, leg injury. Intersection Main Street, Route 216. Repeating to Beekman, second dispatch, 3-5-4, respond for e-bike versus road sign. Main Street and Route 216. Beekman, 9-4, push them.
1: Patient RMA being turned over to the sheriff. All equipment in service, 1810-1458.
0: Let's go, 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1